0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонхо дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
15: Овода Турция вину радиосу.
16: Айч Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
1: Эзо и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия. Гидар реди амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
0: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
1: Аңлап атканыңла Тюркия овозу радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глаз Тюркия.
6: Гидареди амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
5: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
17: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
3: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Овди Радио Глаз Турция.
8: Гидарре Диамурия Турция.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
0: It Turkiye Hangya Radioya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: ترکیه. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووچ د ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет, Сари и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
10: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
8: Е садай Тюркия.
19: Аңлап аткыныңлар Тюркия овоза радиосу.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарре би амурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишин, Бонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
20: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
23: Эзо ифонетис Тюркия.
24: Олди радио глас Тюркия.
25: Гидарреди аммурия Тюркия.
26: Ини адала радио суара Тюркия.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
30: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
31: It Turkiye hangia radioya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Дайна, Радио Каяна.
1: Етер Шия Радио Садбури, Туркия Скма.
2: Овода, Туркия Вину Радио Са.
3: Аич, Радио, Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
4: Эфирда, Туркия Оваза.
5: Гиплеяр, Туркияның Тети Радио Фи.
2: Е, Садай, Туркия.
6: Аңлаватқаныңа, Туркия Авазы Радио Са.
7: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
0: Ovdje Radio Glas Turkije.
8: Gider Radio Amuriye Turkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboruva glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
0: İt Türkiye hangi radyoya?
12: Ovda Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Önü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скна.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Аич, радио, воча Тюркия.
18: Говорит голос...

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғанг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио гаяна.
15: Петершия радио садбури Турция скма.
16: Овода Турция үні радиосы.
17: Айч радио воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция повозы.
2: Диплеер Түркияның теті радиосы.
4: Е садай Турция.
6: Аңлап атқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
12: Эдо Ифонетис Түркия.
18: Овди Радио Глас Түркия.
0: Гидарре би Амурия Түркия.
20: Ини Адала Радио Суара Түркия.
21: Хии ни Идая Кисуахили Саути Я Түркия.
22: Эсте Радио Вож де Түркия.
23: Кочирава Түркия но кое радио дес.
4: Зборува гласот на Түркия.
17: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
18: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
5: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.